0: 您正在收看的是凤凰卫视。
1: The airspace around New York City, as far as commercial traffic goes, that airspace has been shut down.
2: We will never forget those we lost, and we will never forget the immortal heroes of September 11th, 2001. We're right now fighting because we have a certain nation that wanted a nuclear weapon. Iran will not have a nuclear weapon.
3: 911恐袭25周年，特朗普当年的采访发言为何引起轩然大波？
4: I have hundreds of men inside working right now, and we're bringing down another 125 in a little while, and they've never done work like this before.
3: 巴会普京首访基辅，特朗普特使高强度穿梭外交，为何仍难以平息战火？
5: Как вы нас информировали, знаю, что вы после Москвы собираетесь в Киев. В любом случае, конечно, что бы там дальше не происходило, но контакты подобного рода, безусловно, всегда будут наполнены.
6: Я разраховую на зустріч 20-х числа с президентом Трампом, підняття цієї теми, і дай Бог, буде результат.
3: 卫星图观，美日韩自由之刃联合军演在东海上演，美国为何派出驱逐舰撑场面？立体解读：朝鲜海军加速下饺子，造船基地扩建，暗藏何种算盘？